0: Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Что не попутали?

0: Яко Твоя держава и Твое царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне пресно и во веки веков.
1: Аминь.